0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Сергей Лазарев.
1: Если проснутся все сразу вулкан.

Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурик.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

Владимир Пресняков поделился радостью редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

завтра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

самому.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурина.

как горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

самы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

добрый, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

Али вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и боже, каком мужчине – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Реклама. Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STO-V27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в STO-центр Черномор-Авто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
2: Дорожное радио представляет.
3: Уникальный анимационный проект дальневосточной студии.
4: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
3: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Алекс Лим и Игорь Крутой. «Океан».

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А Moda C5 добавить стиля.
2: JQ J7 впечатлить друзей.
3: А Moda C7 собрать взгляды.
2: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
4: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

0: Реклама.
1: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. Значит, автомобили по программе «Трейдинг». Не оферта.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
1: 6+. Дорожное радио представляет.
2: Юная гимназистка и ее друзья-коты...
3: У меня лапки?
2: ...отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

0: Реклама.
1: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STO-V27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в STO-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Группа «Билан» не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросетью споет дуэтом. Она, может, и попадает в ноты, но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
3: А Мода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
3: А Мода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.

0: 9 звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.
1: 5 звезд. Каждый из вас, дорогие друзья, может стать участником нашего конкурса. Подробности на сайте дорожное.ру. Ну а в эту субботу в 10 утра ваши работы будет оценивать Виктор Дробыш. Уже скоро. 5 звезд на Дорожном радио. Не проспите.
2: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru/0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио представляет. Суббота. Утро. Самое время петь. Да не просто петь, а выиграть за это деньги. Пять звезд с Никитой Леоновым только на Дорожном радио.
3: Дорогие друзья, новое шоу «Пять звезд» – программа, где вы поете, а звезды вам ставят оценки в виде звездочек. Пять участников представить свои работы. Пять звезд – это, в общем-то, 5000 рублей. Судить шоу сегодня будет Виктор Дробыш. Доброе утро, Виктор Яковлевич.
4: Доброе утро.
3: Летом этого года Виктор Дробыш отметил юбилей.
4: Кстати, да? Неплохо отметил.
3: Неплохо отметил, и юбилей продолжается, потому что 18 октября 18 друзей Дробыша, 18.00, Лайф-арена, 18 свечек, да, будет на торте?
4: Да, да. Не знаю, что так меня торкнуло с цифрой 18, мне показалось, что это счастливое число. Вот, поэтому 18 октября именно в Лайф-арене будет концерт. Только могу сразу, как своему любимому радио и, естественно, слушателям этого радио, так, раскрыть секрет.
3: Хорошо.
4: У меня не получилось удержать 18 цифр.
3: А вот мы так и думали, что и 19-й человек появился, и 20-й.
4: Там появился и 19-й, и 20-й, и, знаете, еще человек 20, кому пришлось отказать. Это так тяжело, на самом деле. Поэтому вот этот формат 18 друзей Дробыша, он для меня в голове себя не оправдал, потому что как бы за базар надо отвечать, а не сильно получилось.
3: Ну и плюс зрители тоже друзья Дробыша, которые будут присутствовать.
4: Зрители, да. Поэтому тут есть отмазка, можно много чего навыдумывать, и все будет хорошо.
3: А вот песни, которые будут исполняться, они будут звучать как-то иначе? Или привычный формат?
4: Вы знаете, ну, самое страшное для меня было сделать очередной концерт во Дворце спорта, чтобы все те же артисты вышли и сделали все то же самое. А еще бывают случаи смешные, когда все поют под фонограмму, а серьезный народный артист играет им на пианино, а пианино в песне не звучит. Вот это для меня, конечно, вот такой вот эталон российского шоу-бизнеса. Вот. Вместо пианино звучит гитара. Поэтому мне хочется, чтобы, не дай бог, это никогда не повторилось в моем концерте. Поэтому это будет просто круто, живо и очень-очень неожиданно.
3: Если вы услышите пианино, значит, пианино звучит.
4: Значит, оно звучит и вот из-под этих пальцев, да.
3: Все нормально.
4: Но вы задали хороший вопрос, будет ли все так же. Но, по-моему, должно быть все не так. Ну, не хочу раскрывать, но, например, знаешь, какой-то большой хит споет Лолита и споет даже круче, чем он звучал. И мы его выпустим, но это будет не, как бы, не ее песня, но это будет очень здорово.
3: Все будет так, как надо, но несколько иначе.
4: Ох, как ты красиво сказал. Доброе утро, дорогие друзья.
3: Дорожное радио «Вместе в пути». У нас сейчас 5 участников, не 18, не 19, не 25 участников. И Виктор Дробыш будет оценивать их работы. Петь они будут исключительно ваши песни в честь юбилея. Давайте начнем.
4: Прикольно.
3: С первого участника. Это Анастасия Костикова из города Новосибирска. Музыкант-любитель, по профессии преподаватель иностранных языков. Поет давно, никогда вокалом не занималась, так она пишет о себе, но училась играть на скрипке и фортепиано. И, как я понимаю, гитара тоже в ее жизни присутствует. Давайте посмотрим ее работу. Оценивать можно как креатив, так и вокальные данные.
2: «Пять звезд» на Дорожном радио.

0: Так, вот такое исполнение. С этой песни, кстати, Валерия в свое время вернулась к новому продюсеру. Как недавно я видел видео. Я певица Валерия. Нет, ты певица Иосифа.
1: Да бросьте вы глупости говорить. Валерия певица Дробыша вообще.
0: Вот, да.
1: И она жена Иосифа, а певица Дробыша. А Дробыш композитор Валерии. И «Часики», и «Была любовь». Да, это были наши первые песни. Вот касаемо этой девушки, Анастасии, хочу сказать, я всегда, когда приходит кто-то из молодых артистов, говорю: слушайте, ну вы играете на чем-нибудь? Угу. Мне кажется, это такая фишка, когда там просто артист что-то поет, потом раз садится за рояль, опа, и себе саккомпанировал. Ну, не будем приводить в пример там Алисию Кейс или кого-нибудь, но у нас есть и много русских, кто может взять гитару. И по факту не так много, как оказалось, и часто спрашиваю: ну хоть, ну можете себе поиграть? И вроде поют хорошо, а подыграть не могут. И для меня большой вопрос: ну как же так, когда у тебя есть голос, но первое, что хочется сделать, это ну как-то самому себе, да, саккомпанировать. Нельзя же все время ходить с телефоном и включать какие-то минусовочки, минуса. Да. По-моему, это такое счастье, когда тебе Бог дал голос, и ты можешь взять, даже аккорд нажать на рояле или на гитаре, и вот как вот Анастасия сама себе саккомпанировать. Это уже дорогого стоит, поэтому она обогнала десятки современных артистов, которые поют неплохо, а играть не умеют ни на чем.
0: А тут вот гитара. И она звучала хорошо.
1: Она звучала хорошо, выглядела как на 20-м съезде партии, когда Сталина кошмарили, да. Это, конечно, может минус. Не знаю, чего она так серьезно была.
0: Ну вот включился Виктор Дробыш, я чувствую. Вот, наконец-то мы ждали.
1: Кооператив по обсеру начал свою работу вот так потихонечку.
0: Но все-таки, Виктор Яковлевич, у нас любители. Виктор Дробыш сегодня в гостях на Дорожном радио. Мы продолжаем. И вторая участница Алена Андрюшина. 24 года ей.
1: Город Саранск.
0: Город Саранск, да, абсолютно верно.
2: 5 звезд на Дорожном радио. Это возможность выиграть от 5000 рублей.

0: Недавно приехала в Москву, она сообщает о себе. Начала петь 4 года, ну и любит петь в метро, как вы видите на видео. Она спускается по эскалатору.
1: Хорошее место нашла, кстати.
0: Ну да. Проект «Музыка в метро» набирает обороты.
1: А я вам скажу, лучшее место для пения, где поют все, даже я, это душ.
0: Душ.
1: В душе.
0: Хорошая акустика.
1: Петь лучше всего, да, акустика. А вот в метро, оказывается, еще лучше акустика.
0: А в метро?
1: Поэтому, да.
0: Прям вот прям так, ух.
1: В метро, так это вообще хорошая идея.
0: Я открою секрет небольшой, что мы Виктору Яковлевичу, можно я расскажу об этом?
1: Да.
0: Подарили такую шарманку. Вообще мы хотели подарить ее Баскову, но вот решили все-таки Дробышу подарить шарманку, которая играет песни исключительно Виктора Дробыша. И вот Виктор Яковлевич сказал, что может с ней теперь отправиться тоже в подземку.
1: Точно, ждите меня очень скоро, я вернусь из метро. А как еще лучше приглашать к себе на концерт 18 октября в Лайф-арене, 18 друзей Дробыша, Трендена там, а там одиночество, сволочь.
0: Это же прекрасно.
1: Слушайте, а Алена молодец.
0: Хороший голос.
1: Вроде из Саранска, а молодец?
0: Молодец, потому что приехала в Москву, спустилась в метро и спела.
1: Да, и не испугалась, и выглядит прям хорошо, и поет задушевно. И, кстати, не фальшиво, и не волнуется вообще. То есть вот все как надо. Мне прям сильно понравилось. Пойдем дальше?
0: Пойдем дальше. Давайте мы сделаем сейчас паузу музыкальную и послушаем по-настоящему большого артиста в эфире «Дорожного», а потом уже снова вернемся к нашим конкурсантам. Виктор Дробыш сегодня на «Дорожном».
2: Время петь и получать за это деньги. «Пять звезд» с Никитой

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море».
0: Легендарный стиль. Бескомпромиссная проходимость. Система безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
5: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
6: А мода C5 добавить стиля.
5: Джейку J7 впечатлить друзей.
6: А мода C7 собрать взгляды.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирь. Мирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
7: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
9: «Пять звезд» на дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
10: Дорогие друзья, Виктор Дробыш сегодня судит шоу «Пять звезд» на дорожном радио. Как-то, Виктор Яковлевич, вы говорили, что рок-музыка на телевидении, ну, не тот формат. И вот теперь новое шоу тоже, и вы член жюри. Я про «Соль легенда».
11: Ну да, «Битва поколений», «Соль легенда». Я так разницы сильной не понял, кроме названия. Но, по-моему, это очень удачный и классный формат. Форматы очень интересно. Мне очень нравится, потому что ты видишь и одно поколение, и второе. И самое главное, что вот молодое поколение не сильно расстраивает даже. Оказывается, там есть ребята, музыканты, они действительно заморачиваются. Они действительно приглашают там не просто группу четверых человек, а там и скрипки, и дудки, и, ну, все. То есть, значит, их это волнует. Значит, им не только вот нужно что-то слепить там такого какого-то горбатого, быстро выпустить, что-то заработать, где-то там похайпить это и все. А на самом деле, действительно, ребята становятся взрослые. И многим взрослым я, артистам, смотрю, не очень просто с ними воевать.
10: Не просто, да. И кого-то вы аплодируете стоя, а кого-то можете до слез довести. Мы это тоже видели.
11: Вы знаете, это как раз вот моя боль. Вот вырезают из контекста. По большому счету, я уже думаю, может сидеть, молчать, ага, как коллеги, говорить, хвалить, да? Но душа просит. Правда, когда артист приходит, особенно взрослый, неподготовленный, это катастрофа. Мне кажется, это унижение и программы, и коллег своих, и жюри, и зрителей телевизионных. Поэтому, на мой взгляд, это просто недопустимо. Поэтому я иногда так вот, нет-нет, да разбушлачусь так. И я понимаю, это может быть и про Дубцова рассказ.
10: Ну, про Дубцова в первую очередь,
11: конечно,
10: да.
11: Но потом они, наверное, люди добрые, они вырезали все плохое у Дубцова, оставили меня, и меня теперь все кошмарят, что Дробыш такой сякой. А Дробыш что? Дробыш пришел и сказал, что вот такое отношение к людям недопустимо, и хорошо, что еще нашел слова правильные и нежные, а мог все жестче гораздо сделать.
10: А вы знаете, я думаю, что мы Ирину Дубцову на следующей неделе тоже позовем в шоу «5 звезд».
11: И скажите, пусть покается.
10: Покается. Привет от Дробыша.
11: Привет от Дробыша и пусть кается. На самом деле здесь дело не в Дробыше. Это же вот смотрите, вот мы видим простых людей, которые поют в метро, где-то в комнате тут, в каком-то клубе, все. Они же это делают абсолютно по любви. Они это делают из любви к музыке. Их никто не заставляет, они ничего там не зарабатывают. То есть ими руководит только любовь к музыке. Как, собственно, практически всю жизнь руководила мной. Я только, к счастью, потом начал еще и зарабатывать этим. А так ничего не изменилось. А вот многие наши артисты, которые еще по большому счету великими не стали, они перестают руководствоваться любовью к музыке. Извините, для субботы это слишком сложный вопрос, поэтому давайте...
10: Поэтому «5 звезд»
11: и группа...
10: И группа из Кирова, «Жара FM», песня, ну, я думаю, что эту песню прекрасно знают абсолютно все.
11: А мы сейчас узнаем, что за песня.
9: «5 звезд» на Дорожном радио.
12: Где моя шарманка?
10: Песня, которая качает всегда, мне кажется. А вы понимали, Виктор Яковлевич, что эта песня станет хитом, когда отдавали ее Славе?
11: Я, когда отдавал ее Славе, я хотел ее стереть, потому что мне она сильно не понравилась. Как круто. Это в метро, что ли, да? Клуб, да.
10: Клуб, это клуб.
11: Когда я ее Славе отдавал, я не знал, что вообще эту песню будут делать. Я ее написал вот ровно за столько, сколько она звучит, без остановки. И потом мне она что-то сильно не понравилась. Мне зашла певица, напела одна. Я думаю, ну, видать, мне что-то померещилось, что это хорошая песня. А потом зашла Слава. Часов в 11 утра. Не спала. Была в каком-то супер приподнятом настроении. И сказала, а ты-то что такой грустный? И я говорю, слушай, я тут песню написал, думал хит. Тут пришел один певец X, напел, а оказалось, какая-то ерунда. А она говорит, ну да, я попробую. А я говорю, ну попробуй. Она такая, одиночество. И я прям весь в мурашках, я сразу понял, что это хит. Я говорю, ну так пойдем ее прям записывать, сейчас что-нибудь сделаем и запишем.
10: Ну это такая жесткая песня, одиночество, сволочь. А песни о любви должны быть с любовью, вы как-то сказали об этом, да? Что какая любовь должна быть у человека, который...
11: Я вообще считаю, что все песни должны быть о любви. Просто разные формы этой любви, понимаете? Бывает, как у Антонова, «Все богатство мое в тебе». Бывает «Мишель, my bells only monkey won't have an ensemble». Бывает так. А бывает одиночество с...
10: Тоже о любви, но неразделенной.
11: Но это же отсутствие любви, собственно. Вот это тоже о любви, об ее отсутствии. Поэтому об отсутствии любви нельзя петь нежно и трогательно. Это надо... кричать.
10: Нужно петь как кавер-группа «Жара FM»?
11: Да. Слава просто создала эту песню, потому что я считаю, что певец, даже если там он не является композитором, он все равно является соавтором этой песни в том плане, что он ей дал жизнь, и никто не знает, как сложилась бы жизнь этой песни. Вот представьте, что Валерия не спела «Часики», а спел кто-то другой, очень хороший другой. Ну, не факт, что она стала бы хитом. Вот так бывает. Кристина Орбакайте уж с Авраамом Руссо, с неизвестным там «Я не отдам тебя никому», и все полетело.
10: К Аврааму Руссо мы еще сегодня вернемся в рамках нашей беседы.
11: Что
10: да.
11: вы говорите? Он в этой пятерке?
10: А вот с Валерией, я знаю, вы всегда мечтали работать, даже когда не были ее композитором. Вот как случилось, что вы вышли на нее?
11: Это была единственная певица, с которой я просто вот мечтал работать. Я жил в другой стране и не сильно следил за творчеством здесь, но до меня долетало иногда. Я смотрел и думаю, ну какая же стильная, красивая, по тем временам какая-то необыкновенная, просто как из космоса какая-то. Вот очень сильно мне нравилась эта девушка Валерия. И я думаю, вот с кем бы я хотел, для меня мечта была это Валерия.
10: Сейчас Валерия в том числе ищет новые какие-то музыкальные ходы и есть коллаборации с искусственным интеллектом. Как к этому вы относитесь?
11: Да пускай делают любые коллаборации. Это для меня, я считаю, нормально. И искусственный интеллект такая штука, которая ворвалась в нашу жизнь. Все заигрались
10: с ней. Ну, все, да, начали писать песни некоторые.
11: Ну да, потом искусственный интеллект, естественно, стал за многих писать песни. Потом все это поднадоело, потом это стало уже слышно. Вот для меня сейчас вот эта Суна и вся эта Ишка, это как вот Yamaha PSR. Вот такая вот самоиграйка, синтезатор, которая появилась там в начале 80-х годов, на которой все не могли наиграться, а потом потихонечку как-то надоело, забросили, да, это дело, да. То есть то, что в разумном каком-то смысле и уровне нужно использовать искусственный интеллект, мне кажется, во всем. Но также нужно оставлять большую часть вот здесь вот, отсюда она должна исходить, потому что искусственный интеллект ничего не сделает за тебя. Без тебя. Без. С тобой в помощь супер. Без тебя, ну, это, во-первых, уже и слышно, и неинтересно.
10: Сейчас в эфире Дорожного радио мы послушаем песню, которую создал человек Виктор Дробыш. Он, кстати говоря, сегодня у нас в гостях в программе «5 звезд», а потом мы продолжим наш конкурс.
9: Время петь и получать за это деньги. «5 звезд» с Никитой Леоновым.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Почти 30% россиян проголосовали на выборах в Госдуму в первый день работы избирательных участков. Об этом сообщил Центр избирком. По его данным, выросла доля тех, кто голосует онлайн. Всего в рамках единого дня голосования проводят более 2200 избирательных кампаний. Россияне выбирают не только депутатов Государственной Думы 9-го созыва, но также глав регионов и местных парламентов.
3: Мир.
2: США смогут вводить новые санкции против России и Ирана. Американский президент Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ему, как главе государства, вводить пошлины до 500% на российский импорт и до 100% на товары из стран, покупающих российские нефть и газ. Меры не вступают в силу автоматически, решение остается за Трампом. В Кремле назвали такое решение недружественным шагом, который усложнит процесс мирного урегулирования на Украине.
3: Россия.
2: Отечественный автобренд «Волга» подал заявку на регистрацию нового товарного знака «Коннект». Согласно классам регистрации, такое название может иметь отношение к легковым автомобилям и системам телематики, то есть речь может идти о новых функциях удаленного управления автомобилем со смартфона. Ранее компания-производитель «Волги» подала заявку на регистрацию знака «Эксклюзив». Напомню, что сейчас в линейку возрожденного автобренда входят три модели – два кроссовера и бизнес-седан.
3: Дороги.
2: Расширяется список перевозок, для которых сохраняют бумажные перевозочные документы. Всего вступил соответствующий приказ Министерства транспорта. Бумажные накладные, заказы и заявки теперь разрешены для военных грузов, заказчиками которых выступают МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ и так далее. Также электронные накладные необязательны стали для перевозок по территориям с особыми режимами, для периодических печатных изданий и продукции двойного назначения при внешнеторговых операциях. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: готовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. На Дорожном радио. Реклама. Качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
3: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом премиум скидки дилера. Автомобиля в программе «Трейдинг». Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. 5 звезд на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
4: Дорогие друзья, Виктор Дробыш сегодня судит шоу «5 звезд» на Дорожном радио. И каждый может выиграть 5000 рублей. Для этого нужно получить 5 звезд от Виктора Дробыша.
5: И еще для этого нужно послушать Анастасию Карасеву из города Москва.
4: Давайте мы послушаем Анастасию Карасеву, пожалуйста.
2: 5 звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.
6: Любимый мой, пойдем со мной, где солнце утром, вечер заводной.
4: Как Виктор Яковлевич танцует прекрасно.
5: Откуда она эту песню выцепила?
4: Ну, это же Зара поет эту песню, да? Насколько я знаю, да. И вот ей нравится Зара, а Зара крутится в эфире Дорожного.
6: Летает счастье в небе над землей.
4: Анастасия мечтает о большой сцене, между прочим. Сейчас Анастасия Карасева – солистка 21-го военного оркестра Московского военного округа. И музыка стала ее профессией. Вот так, Виктор Яковлевич.
5: Можно вольно?
4: Ну, конечно, можно вольно, слава богу, да. Но вам понравилось. Улыбка на устах говорит о том, что Виктору Яковлевичу понравилось.
5: Не, ну у меня улыбка иногда просто улыбка. Это даже страшно. Не, это не психическое заболевание, это может быть состояние души, но в данной ситуации улыбку спровоцировал.
4: Вот эти вот ноты высокие, которые брала наша участница.
5: Брала. Кстати, брала нормально. Платье одела, задник. Наверное, в ДК где-то использовала, прическа. Все.
4: И в субботу утром, давайте вспомним, не так давно к нам приходил Авраам Руссо, который тоже с вами работал. Вот как он рассказывает о работе с вами. Если бы меня спросили, какая у тебя, Никита, любимая песня Авраама Руссо, я бы сказал, что эта песня «Знаю». А дальше Авраам продолжит.
7: «Знаю, скоро тебя потеряю или приобретаю?»
4: Да, «Приобретаю». Мне больше нравится такой вариант «приобретать».
7: «Но сердце не хочет понять, а мне его трудно унять».
4: А я слышал, что когда-то вы не хотели брать эту песню в свой репертуар. Да?
7: Нет,
4: был такой?
7: Не так. Значит, я любитель доверять. Продюсер и с музыкальным продюсером сказали, это песня хит.
4: Это Виктор Дробыш был, давайте называйте вещи Дробыш, своими именами. Да,
7: конечно, он красавчик, вообще к нему вопросов нету.
4: Да.
7: Да. Главное, чтобы ты понял, для кого что ты делаешь. Народ, чтобы приняли. Говорит, надо петь. Я захожу, пою, душой я спою максимально. Угу. Вкладывают до конца. И все равно у меня сомнения в голове. Но он настаивает, говорит, нет. И даже не спрашивает мое мнение.
4: Да, и в общем, Виктор Дробыш сказал, что эта песня зайдет, как говорится.
7: Зайдет,
4: да?
7: И зашла.
4: И зашла. И посоветовал еще вот петь немножко ее чуть выше, да, или там вот что-то такое было.
7: Да, это его фишка. Значит, если ты можешь петь, ага. Не ленись. То есть не надо быть ленивым. Заходит артист, они хотят напрягаться, а он любит, чтобы ты напрягся там конкретно. То есть тональность у тебя.
4: В этом тенор, фишка Виктора Дробыша, да? То есть,
7: это он,
4: артист, да,
7: он берет максимально от тебя, вытаскивает, вот, выжимает вес сок от тебя во время вот записи на студию. Это очень важно.
2: 5 звезд на Дорожном радио.
4: Ну, вот такой вот Авраам Руссо.
5: Кстати, очень музыкальный человек. Я написал песню «За закат, за рассвет, за любовь, которой больше нет». С чего началась вот эта вот их история с Кристиной Орбакайте. Потом, когда я понял, что это действительно хит, и дуэт пошел в народ не просто как песня, а как вот история любви, я понял, что нужно еще одну песню. Написали «Я не отдам тебя никому». И она еще лучше зашла. И тогда я понял, что нужно дело заканчивать третьей песней. И принес «Знаю, скоро тебя потеряю». Как бы вот закончить историю. Ага. И Кристина по каким-то непонятным мне причинам сказала: «Я не хочу с ним петь».
4: А-а-а.
5: Больше не хочу. Может, муж ее ревновал новый, может, еще что-то. Я не знаю, что там было, но я сказал: ну, не хочешь, как хочешь, делай такое по любви. И позвал вот Авраама Руссо, и вот как он все рассказал, как дело было, поиздевался над ним немножко в студии, и в конце концов все, вот как я и планировал. Я говорю: вот знаю, скоро тебя потеряю. Здесь люди в это время на заказнике откладывают вилки, отходят от горячего, но со стула не встают. Но у них уже состояние не сидеть. Я вот ему пытался объяснить. И потом на сердце не ходит. И вот когда пошло на-на-на, вот тут все снимают пиджаки и начинают уже...
4: И пошла жара.
5: И пошли танцевать, да. Но это уже был Авраам Руссо, русский парень. А когда мы писали первую песню, я ему говорил, и понимаю, что он не понимает, о чем я говорю. Я говорю: «Do you speak English?» Он говорит: «Yes, I do». И я говорю: «Ну, окей». И мы с ним говорим вот песни, русские слова, и дальше по-английски. «Please do this, this, this». И, короче, это было смешно со стороны смотреть. Вот, поэтому это уже был русский парень Авраам Руссо.
4: А песня пишется для какой-то возрастной категории конкретно?
5: Песня вообще, если пишется для какой-то возрастной категории, то это уже и не песня. Песня пишется от того, что она родилась, а дальше уже категория какая-то на нее запрыгнет, либо не запрыгнет, либо она станет широкоформатная от нуля до ста.
4: Ну вот на ваши концерты кто приходит обычно?
5: Да разные.
4: Ну то есть и молодое поколение, и старшее поколение, все вместе?
5: Молодое или молодое, когда я был молодым.
4: Ну молодое, да, для нас.
5: Тоже молодое, да. Ну, широкоформатный. Больше, конечно, людей взрослых, скажем так, 25 и до моего.
4: А у нас еще одна участница осталась, которая сейчас тоже споет песню. Это Александра Жибарь, город Владивосток, певица, автор-исполнитель. Выпускает свои песни под псевдонимом Элли Мун. Принимала участие в шоу «Царица» на канале «Пятница», где выступила, кстати, Виктор Яковлевич, с вами вместе. Она пела дуэтом, по крайней мере, так она о себе пишет. «Я к тебе не вернусь». Спела именно эту песню. И показала вам свою авторскую работу.
5: Круто.
4: Да. Ну, Александра Жибарь, город Владивосток.
2: 5 звезд на дорожном радио. Это возможность выиграть от 5000 рублей.
0: Ну что?

0: вот эта песня, да, неожиданно вдруг раз, опять, как второе рождение, все начали ее вдруг петь, по сетям выкладывать.
1: Такое бывает, когда вот раз, и заново песня родилась, если бы и заново еще, пошла в народ.
0: Ей бы еще танец придумать, и она была бы, как ты меня могнешь, там, вот и все, и было бы круто. Слушайте, ну вот она молодец.
1: С музыкальным инструментом.
0: Да, да, с необычным.
1: А как он называется, кстати? Расскажите, Виктор Яковлевич.
0: Акулеле, что
1: ли? Акулеле, да, это маленькая гитарочка такая, да. Вот, именно с ней Александра исполнила песню. Песню Валерии и Стаса Пьехи.
0: Ну, она молодец, она молодец. Вот сразу могу сказать, или нельзя вперед забегать.
1: Ну, давайте вот... Фаворитка она, да? Можно уже поставить?
0: Она одна из, вот для меня, метро.
1: Ага.
0: И Владивосток. Царица и метро. Метро в Царице, Царица в метро.
1: Метро Царицына.
0: Метро Царицына, да.
1: Давайте мы сейчас сделаем еще одну музыкальную паузу, а позже...
0: И подумаем пока.
1: Подумаем, да. Выпьем и остынем, как говорится. Выпьем кофе, я про это исключительно. Это шоу «5 звезд» в эфире Дорожного радио.
2: Время петь и получать за это деньги. «5 звезд» с Никитой Леоновым.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: «Пять звезд» на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.
12: Я вижу твою улыбку, я знаю свою ошибку, но это уже не важно. И я ошибаюсь дважды, и сегодня ты со мною поиграй на мехах. 19-м другом Дробыша ты меня назови, и на концерт пригласи, и на концерт позови. А маленькие часики смеются тик-так. 18 октября, 18:00, Лайф-арена, вот так!
13: Че не сделаешь ради Дорожного радио, и меха пораздуваешь, и на инструменте, на котором никогда не играл, поиграешь.
14: Я хотел всегда быть 19-м другом Дробыша, но вы уже верно заметили в начале нашей программы, что друзей-то на самом деле будет гораздо больше.
13: Ну, не гораздо, мы стараемся так, чтобы всех красиво представить, поэтому будет чуть больше, не удержал я цифру. Будем считать, что Дорожное радио тоже друг, поэтому можем еще одну добавить. Вы же закроете радио на это время, правильно?
14: Закроем.
13: Вы будет... же как в Бразилии, когда финал чемпионата мира, не работает ничего, даже больницы и все.
14: Мы
13: все
14: придем перестают. Всем дружным коллективом. Поэтому несколько рядов, пожалуйста, Виктор Яковлевич.
13: Я жду вас, дорогие мои дорожники.
14: Ну и пришло время. Атрибут у нас будет стоять на столе. Давайте, да, так и оставим. Я буду всем рассказывать, что на этом аккордеоне... Я, кстати, сначала думал, что это баян, потому что мы видели ваше видео, как вы играете на баяне.
13: На гармошке.
14: Кстати, это гармошка была, да?
13: Гармошка, и на ней я бы сейчас что-нибудь выдал, а вот на этой штуке никогда не
14: играл. Это впервые?
13: Да.
14: Впервые в истории Виктор Дробыш играл.
13: Да, но если бы взяли еще пару человек, они бы растягивали вот так меха, я бы мог вам, наверное,
14: это была бы игра,
13: и Шопена Фантазию экспромт наиграть.
14: Перетягивание каната. Да.
13: Ну, а что касаемо наших артистов,
14: наших артистов нужно подвести итоги и кому-то вручить 5 звезд.
13: Вы знаете, вот 2 выделяю. Это Алена Андрюшина в «Метро». Ага. И Александра Жибарь, «Элли Мун».
14: «Город Владивосток».
13: «Город Владивосток», «Царица». Вот и думай, не знаю.
14: Итак, барабанная дробь. Все-таки нужно решиться, Виктор Яковлевич. Я понимаю, что это нелегко, но нужно вручить приз.
13: Ну, давайте, вот исходя из того, что Александра Жибарь живет во Владивостоке, и чтобы
14: далеко
13: добраться до Москвы, ей деньги нужны, хотя бы сделаем какой-нибудь приз.
14: Дополнительные деньги от Виктора Дробыша.
13: 10 000 рублей.
14: 10 000 рублей. Сегодня мы вручаем десяточку.
13: Ну да, вручим больше, она избалуется и неправильно поймет это.
14: И не будет так прекрасно петь.
13: Да. Поэтому... Давайте 10.
14: 10.
13: 10 000 рублей Александре Жибарь на самолет. Или на часть самолета.
14: Вот. Замечательно. Мы объявляем победительницу Александра Жибарь, город Владивосток. Давайте мы еще раз включим песню, которая сегодня одержала победу.
15: Ну что мне сделать?

0: Виктор Яковлевич, после того, как пройдет 18 октября, когда все 18 друзей Дробыша соберутся и даже больше, какие ваши планы на Новый год? Обычно вы куда-то отправляетесь отдыхать на лыжах. Я знаю, я как сам лыжник хочу узнать, где отдыхаете вы.
1: А вы знаете, какая-то жизнь стала странная. Я хочу вообще ничего непредсказуемо, не хочу ничего планировать. Захочется солнца, поедем к солнцу. Захочется снега, поедем снег. Но есть еще один вариант. Может, никуда не захочется. Тоже хорошо.
0: То есть дома...
1: Тоже здорово,
0: под любимое дорожное радио встретить Новый год, например.
1: Кстати, тоже вариант. И никто не отменял оливье с шампанским, с водкой и селедку под шубой. Студень. А где ты такое найдешь? Нигде. Поэтому иногда лучше побыть дома.
0: И 5 звезд.
1: Воистину.
0: У нас в гостях сегодня побывал Виктор Дробыш. Спасибо вам огромное. Я Никита Леонов. Всем желаем хороших выходных. Пока.
1: Спасибо большое.
2: Время петь и получать за это деньги. 5 звезд с Никитой Леоновым.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По любви.

0: Реклама. Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantics ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: моя листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 000 рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А мода C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А мода C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 000 рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: вращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
0: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Про.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Дорожное радио.

Певец-шаман в этом году сменил имидж и сжег свои знаменитые кожаные штаны. Одежда меняется, а вот сильный голос и искренность Ярослава остаются навсегда. Цените искренность и слушайте душевную музыку на Дорожном радио. С вами в пути Яна Чурикова.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Хотите больше от своего автомобиля? Новый СТО МХ уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября СТО МХ доступен от 3 390 000 рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
4: Указана цена за автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля в программе «Трейд-ин». Не оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. О главном. В России обновились справочники стоимости автозапчастей для расчета ремонта по ОСАГО. По подсчетам Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость деталей в справочниках выросла на 8%. Также при расчете стоимости теперь не учитывают аналоги, которые дешевле оригинальных запчастей на 70 и более процентов. Обновленные справочники стоимости автозапчастей применяют только к ДТП, которые произошли, начиная с 19 сентября.
1: Из первых уст.
0: Программа социальной газификации в России будет продолжена. Она является бессрочной и охватит все территории, включая Сибирь и Дальний Восток. Об этом сообщил президент Владимир Путин. По словам главы государства, «Газпром» подводит газовые сети прямо к границам участков, не привлекая средства граждан. Более 1 миллиона 200 тысяч домов владения уже подключились к газу. Также президент поручил расширить программу на сельские дома культуры.
1: Мир.
0: Самолет Ил-76 МЧС России вернулся в подмосковный Жуковский после тушения пожара в Сербии. Борт работал в стране почти месяц. За это время экипаж совершил 65 вылетов. Это помогло ликвидировать огонь на самых сложных участках и защитить от пламени населенные пункты Сербии. В аэропорту экипаж встречали родные и коллеги. Отмечается, что пассажиры, узнав, кого встречают, начали аплодировать.
1: Дороги.
0: В Австралии полиция начала платить водителям за трезвость. В городе Манджимуп полицейские выдают ваучеры на 20 австралийских долларов тем, у кого алкотестер показывает нули. Акцию было решено проводить в сентябре, поскольку в Австралии в это время проходят финалы по футболу и начинаются школьные каникулы. Специалисты же отмечают, что подобная выдача ваучеров скорее улучшит отношения между полицией и местными жителями, чем напрямую сократит число нетрезвых водителей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121 770 025 36 71 0+. Привет.

0: готовит. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
3: А «Мода C5» добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
3: А «Мода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: Пятерочка доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: сезон. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

Пьеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио Яна

0: Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море».
3: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А мода C5 – добавить стиля.
2: JQ J7 – впечатлить друзей.
3: А мода C7 – собрать взгляды.
2: JQ J8 – подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
2: На стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Ну, что там у вас на Невском?
2: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Сташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Дорожное радио представляет.
10: Уникальный анимационный проект Дальневосточной студии.
11: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
10: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
9: Дорожное радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурина.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQJ6 отправится в путешествие.
4: А «Мода C5» добавить стиля.
3: JQJ7 впечатлить друзей.
4: А «Мода C7» собрать взгляды.
3: JQJ8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгир. 33. Подробности 8-978-320-20-20.
5: Указана стоимость JQJ6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

кажется, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Новый закон.
2: Расширяется список перевозок, для которых сохраняют бумажные перевозочные документы. Всего вступил соответствующий приказ Министерства транспорта. Бумажные накладные, заказы и заявки теперь разрешены для военных грузов, заказчиками которых выступают МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ и так далее. Также электронные накладные необязательны стали для периодических печатных изданий и продукции двойного назначения.
0: Образование.
2: В российских детских садах изменится подход к воспитанию детей. С 1 сентября будущего года власти усилят воспитательную составляющую. Как выяснили в Министерстве просвещения, в силу вступит новый образовательный стандарт для дошкольников. В нем власти планируют сместить акцент с обучения на развитие ребенка и создание воспитывающей среды. Параллельно ведомство готовит перечни мебели, игрушек и игровых пособий для детских садов, а также списки рекомендованных книг и мультфильмов.
0: Мир.
2: Швейцария обеспокоена решением российских властей передать активы компании Nestlé под временное управление. Об этом сообщил государственный секретариат по экономике Швейцарии. Ведомство заявило, что работает над обсуждением этого решения вместе с самой компанией. Как передает агентство Интерфакс, 17 сентября указом президента дочерние компании Nestlé перешли под управление фирмы LEV Management. Туда же передали активы российского Ашана и бывший Леруа Мерлен. Для покупателя это значит, что магазины и производство продолжат работу, но управляющей структурой теперь занимается другая компания.
0: Дороги.
2: В пути станет проще перекусить, купить автозапчасти или сувениры. Кабинет министров одобрил и внес в Госдуму законопроект о мобильных объектах дорожного сервиса. Он разрешит размещать на придорожных площадках фудтраки, автолавки, автомагазины и мобильные АЗС. Сейчас такие точки на обычных площадках отдыха ставить нельзя. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. Автомобиля программе «Трейд-ин». Не оферта.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
3: Звук поставим на...

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Опять назад пустым ехать.
5: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
8: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Дорожное радио.
10: Есть улица.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал, спасет этот мир любовь. Не перевернется мир, не исчезнет, не сгорит этот мир, моя любовь, и спасет

сдастся мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда, ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Кайметова. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STO-V27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в STO-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает певец, композитор и заслуженный артист России Кайметов. Ему исполняется 62 года. Будущий артист родился в Караганде, а его музыкальные способности проявились еще в детстве. Уже в 5 лет он поступил в музыкальную школу по классу скрипки, участвовал в конкурсах и выступал на городских концертах. После школы Кай отправился в армию, но с музыкой не расставался и там. Сначала стал участником, а затем музыкальным руководителем «Виа Молодость», а уже после службы работал в Тамбовской областной филармонии и выступал в составе различных коллективов. Параллельно приобретал опыт работы звукорежиссером и аранжировщиком. Сольная карьера Кая началась в 1991 году. Тогда он выпустил композиции «Мама, я хочу быть пионером» и «Битое стекло», которые мгновенно становятся популярными. Но настоящий успех пришел 2 годами позже. В 1993 году вышел дебютный альбом «Position No. 2», а одноименная композиция стала настоящим хитом и принесла Каю широкую известность.

0: За годы творческой карьеры Кай стал лауреатом различных телевизионных фестивалей и не раз принимал участие в популярных музыкальных программах. При этом он продолжает работать как композитор. Пишет не только песни, но и инструментальную музыку, а также создает музыку для кино и сериалов. Команда Дорожного радио от всей души поздравляет Кая с днем рождения. Его песни – это целая эпоха, голос, который знает и любит миллионы, и музыка, которая объединяет поколения. Мы благодарим его за талант, искренность и тепло, которое он дарит слушателям. Желаем долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQJ6 отправится в путешествие.
3: А Moda C5 добавить стиля.
2: JQJ7 впечатлить друзей.
3: А Moda C7 собрать взгляды.
2: JQJ8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
4: Указана стоимость JQJ6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
5: Правда?

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Опять назад пустым ехать.
5: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Дорожное радио.

дальше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна

0: Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
1: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А Moda C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А Moda C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
1: На стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: Новые способы оплаты проезда по биометрии и через мессенджер Макс могут появиться в городском транспорте. Рассмотреть возможности введения таких технологий президент Владимир Путин поручил правительству по итогам заседания Госсовета по общественному транспорту. Также Кабинет министров представит предложение по восстановлению работы общественного транспорта в Луганской, Донецкой, Запорожье и Херсонской области. А в четырех регионах планируется в тестовом режиме опробовать беспилотный городской транспорт.
0: Образование.
2: Старшеклассников ждет обновленная система обучения. С 1 сентября будущего года обязательное углубленное изучение как минимум двух предметов уйдет в прошлое. Учащиеся 10 и 11 классов смогут изучать все предметы только на базовом уровне. При этом обучение по гуманитарному, естественно-научному и другим профилям сохранится, а общая учебная нагрузка повысится до 37 часов в неделю.
0: Мир.
2: США смогут вводить новые санкции против России и Ирана. Американский президент Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ему как главе государства устанавливать пошлины на российский импорт до 500% и до 100% повышать пошлины на товары из стран, покупающие российский нефть и газ. Меры не вступают в силу автоматически, решение остается за Трампом. Российское посольство и ряд американских экономистов уже отметили, что ограничение торговли российскими энергоносителями может привести к росту цен на бензин в самих Соединенных Штатах.

0: дороги.
1: АвтоВАЗ начал отгружать дилерам обновленную модель Lada Vesta Sport. Во всех комплектациях теперь доступен автоматический климат-контроль, а также телематическая система Lada Connect Start для удаленного управления машиной. Через мобильное приложение можно проверить уровень топлива, заряд аккумулятора, температуру движка и так далее. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
0: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
4: Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом премиум скидки дилера при сдаче автомобиля по программе «Трейд-ин». Не оферта.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: вращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

лето, плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чу.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
3: А Мода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
3: А Мода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Али вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и боже, каком мужчине – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша

0: вращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? «Крона Росмикс» производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом «Продсервис» обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская, 25А, Мариуполь, Куприна, 10. Пишите через обратную связь на продсервис.ру.
3: Запускаю режим «Живу у моря».
4: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
3: Система успешно запущена.
4: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
5: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
6: Пара выгодных покупок в «Черномор Авто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
7: А Мода C5 добавить стиля.
6: Джейку J7 впечатлить друзей.
7: А Мода C7 собрать взгляды.
6: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
7: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
8: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: В России обновились справочники стоимости автозапчастей для расчета ремонта по ОСАГО. По подсчетам Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость деталей в справочниках выросла на 8%. Также при расчете стоимости теперь не учитывают аналоги, которые дешевле оригинальных запчастей на 70 и более процентов. Это сделано для того, чтобы водители получили более справедливую

0: компенсацию на ремонт.
1: Интересные факты.
0: Большинство россиян по-прежнему предпочитают голосовать на избирательных участках. Такой классический очный способ волеизъявления пока выбрали порядка 84% избирателей. Такое сообщение Центральной избирательной комиссии передает РИА Новости. При этом в 33 регионах страны работает дистанционное электронное голосование, которым воспользовались свыше 3 миллионов россиян. Напомню, что до 8 вечера воскресенья в России проходят выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, а также региональные и муниципальные кампании.
1: Мир.
0: Новый вид диких кошек открыли ученые впервые за 100 лет. Обитают животные в горных лесах Боливии и носят местное название телькайо. Эти новооткрытые кошачьи меньше домашних кошек. Длина тела менее полуметра, вес примерно 1,5 килограмма. У телькайо светло-коричневый мех с темными пятнами неправильной формы.
1: Транспорт.
0: Аэрофлот и Ростех договорились о новых поставках лайнеров МС-21. Авиакомпания получит 90 среднемагистральных самолетов в дополнение к заказанным ранее 18. Это крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт. Его выполнение намечено на 3-летний период, начиная с 2029-го. Напомню, что МС-21 – это аналог иностранных лайнеров Airbus A320 и Boeing 737, производимый из отечественных компонентов. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Oh,

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
2: Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. Автомобили в программе «Трейдинг». Не оферта.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Ну и уже в следующем музыкальном часе я вашему вниманию представлю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Будем подводить итоги вашего музыкального голосования, послушаем потенциальную песню эфира от Юлианы Карауловой «Самолеты» и расскажу подробности про конкурс «Выиграйте поездку на «Звезды Дорожного радио Санкт-Петербург». Не переключайтесь, до встречи в следующем часе.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
7: Ну что там у вас на Невском?
8: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
7: Тоже не тише.
9: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте! В эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Выходные на календаре. Это означает, что, как всегда, в это время мы с вами встречаемся для того, чтобы подвести итоги вашего музыкального голосования в главной десятке песен эфира Дорожного радио. Так, вашему вниманию программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Поговорим с вами сегодня о конкурсе, который стартует уже в понедельник на Дорожном радио. Также послушаем потенциальную песню эфира от Юлианы Караулова, называется «Самолеты». Ну и узнаем, кто же выбыл из главной десятки песен эфира Дорожного вам на этой неделе. Давайте прямо с этого и начнем. Да, есть такой исполнитель, но не стоит расстраиваться поклонникам Татьяны Булановой. Потому что Татьяна Буланова с песней «Надо ли» покидает главную десятку песен эфира Дорожного радио. Но она остается с дуэтной песней «Москва-Санкт-Петербург», которую исполнила вместе с Денисом Майдановым. Это мы чуть попозже узнаем, на каком месте она находится сегодня. А пока что давайте послушаем отрывочек песни «Надо ли», которая очень долго находилась в главной десятке песен эфира Дорожного радио.

0: Ну, а так как у нас с вами есть исполнитель, который покинул хит-парад звезд Дорожного радио ТОП-10, то логично должен быть тот, кто в него заходит. Так вот, зашел в главную сетку песен эфира Дорожного радио Доминик Джокер с песней «Без тебя». А, кстати, Доминик был в прошлые выходные в программе «5 звезд» у Никиты Леонова. Очень хорошо он оценил видеоролики, которые вы присылаете. Да, дорогие радиослушатели, если вы еще не знаете, у вас есть возможность выиграть 5000 рублей от звезд Дорожного радио. Заходите к нам на сайт, в социальных сетях тоже есть информация. Шоу выходного дня «5 звезд» — это то самое шоу, где вы можете выиграть деньги прямо из рук звезд Дорожного радио. Нужно загрузить видео, как вы поете песни из эфира Дорожного, ну а дальше там все подробности есть. Удача точно будет на вашей стороне. Итак, 10-я строчка, Доминик Джокер, «Без тебя».
1: Номер 10.

0: сеть.
1: Каждый год ее продукция «Цой кинорецепта» набирает все больше и больше оборотов. Ее экопроизводство расширяется, грядки увеличиваются просто в больших количествах, гектары приумножаются, и это все для того, чтобы радовать своих любимых покупателей. Кстати, не как реклама звучит, да, но мне продукция «Цой кинорецепты» нравится, и вот Анита Цой часто в социальные сети выкладывает, как у нее происходит этот процесс, как она выращивает, как ее сотрудники бережно относятся к производству данной продукции. Ну, а мы сейчас с вами не про еду все же, да, а про песни. Девятая строчка, Анита Цой, «Я твое море», а на прошлой неделе вот именно эта песня была на 8-м месте.
0: Номер

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». И в студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Обещал то, что расскажу вам про конкурс. Уже в понедельник стартует конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург». В этом году новые правила, следовательно, больше возможностей у каждого слушателя выиграть в этом конкурсе. 10 счастливчиков выиграют поездку в Санкт-Петербург на народную премию «Звезды дорожного радио». Мы оплатим вам переезд, перелет, там поезд, что будет. Сможете взять с собой еще плюс одного человека. Вы будете 14 народную премию «Звезды дорожного радио» смотреть из VIP-ложи. У вас будет VIP-экскурсия по Петербургу. В общем, все-все включено. А еще у вас будет возможность на сцене выиграть специальный приз от «Звезды дорожного радио». Какой приз это будет, узнаем 6-го. А что для этого нужно делать? Какие условия конкурса? Условия конкурса простые. Слушайте внимательно эфир дорожного радио. Каждый день в эфире звучит вопрос дня. Отвечайте на него на сайте stars.dorozhnoye.ru. Чем больше вы дадите правильных ответов за неделю, тем больше шансов у вас будет стать победителем недели. Все легко и просто. Так что все подробности у нас есть на сайте dorozhnoye.ru, stars.dorozhnoye.ru и, конечно, в официальных группах дорожного радио. С понедельника, с 21 сентября, конкурс стартует в эфире дорожного радио. Желаем всем удачи и до встречи 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ну а мы с вами движемся дальше. 8-я строчка. Алекс Слим. «Целый мир». Плюс одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 8.

0: Реклама. Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
1: А мода C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
1: А мода C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
2: Указано стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Главный хит-парад Дорожного радио.
5: Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
6: На 7-й строчке на этой неделе Александр Иванов и группа «Рондо» с песней «Полчаса». Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Напомню, то, что поддержать артиста и его песню вы можете на сайте дорожно.ру. На главной странице проходит голосование.
5: Номер 7.

0: сеть. Сейчас в офисе Дорожного радио начинается самая активная стадия к подготовке 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». Помимо того, что стартует конкурс «В понедельник выиграете поездку», мы все активно очень готовимся. Ну и, конечно же, готовимся к самой церемонии награждения премии «Звезды Дорожного радио». С артистами обсуждаем уже песни, какие они будут петь, сценические номера, декорации, само собой, будет очень красивая постановка в этом году. Билеты вы очень активно покупаете, а мы также активно покупаем билеты уже артистам, чтобы точно у них были они на руках и смогли доехать до Санкт-Петербурга 6 декабря и выступить в Ледовом дворце на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». В общем, мы готовимся по-своему, а я надеюсь, то, что вы готовитесь, тем самым покупая билеты, тоже обсуждая, с кем пойдете, в каком наряде пойдете, ну и наверняка обсуждать, какие песни хотите услышать. Если, кстати, есть комментарии, что вы хотите услышать, пишите нам в социальные сети, мы на связи, мне все наши менеджеры передают, и обратная связь тоже поступает. Поэтому нам очень важно ваше мнение. Ну а Сергей Лазарев из песни «Тут или там» на этой неделе на 6-й строчке, плюс одна позиция по сравнению с прошлой неделей. А исполнит ли он эту песню в Санкт-Петербурге, Ледовом дворце на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио», узнаем 6 декабря.
1: Номер 6.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Николай Басков на этой неделе записал видеоролик и выложил его в свои социальные сети, где он делится своим мнением и рассказывает, как для него дорога сцена. Но он выступал в Твери на открытии городского сада в прошлые выходные, и вот он записал благодарность зрителям, которые пришли, которые поддерживали его, пели с ним песни, и как он получает обратную связь. И вот у него совсем скоро юбилейное шоу, также он выступит на 14-й народной премии «Звезд дорожного радио». В общем, Николай Басков очень-очень любит сцену и своего зрителя. Вы его любите, он любит вас, и уже какую неделю находится на 5-й строчке в середине хит-парада «Звезд дорожного радио» Николай Басков и его песня «Туманы».
2: Номер 5.

0: В эфире «Звезды» Дорожного радио ТОП-10. Совсем скоро вашему вниманию представлю тройку лидеров, а также потенциальную песню эфира от Юлианы Карауловой «Самолеты». И мы с вами потихонечку подобрались к четвертой строчке. Но вот тут, конечно, неожиданный поворот. Минус две позиции по сравнению с прошлой неделей. То есть, вы понимаете, если на этой неделе четвертая строчка, то на прошлой неделе эта песня была всего лишь в одном шаге от первого места. Хит-параде «Звезды» Дорожного радио ТОП-10, то есть со второй строчки, опустилась на этой неделе на четвертую. Но, что ж, вы так решили. Ну вот, пожалуйста, давайте рассказываю вам, что же вы наголосовали. Четвертая строчка. «Тони, ты мое небо». Минус две позиции по сравнению с прошлой неделей.
1: Номер 4.
2: Слова теряют смысл, краски, когда с тобой я наедине.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? «Крона Росмикс» производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом «Продсервис» обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская, 25А, Мариуполь, Куприна, 10. Пишите через обратную связь на продсервис.ру.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
4: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели.
3: Обратный отсчет
2: 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии.
3: Гастроли и концерты.
2: И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
4: В эфире «Звезды Дорожного радио» топ-10. Совсем скоро тройка лидеров. А сейчас давайте вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10-я строчка. Доминик Джокер «Без тебя».
5: Без тебя я не вижу снов. Без тебя небо слезы льет.
4: 9-е место. Анита Цой «Я твое море».
6: Я твои волны, я твое море. Ты моя гавань, ты мой причал.
4: Алекс Лим, «Целый мир», строчка номер 8.
7: Целый мир тебе подарю, за любовь и нежность твою я принесу.
4: Александр Иванов, «Полчаса», 7-е место.
8: Подожди, только не уходи.
4: Место номер 6, Сергей Лазарев, «Тут или там». Пятое место, Николай Басков, «Туманы».
9: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
4: Четвертая строчка, Тони, «Ты мое небо».
10: Ты мой, ты мое небо, с тобой хочу я навсегда.
2: Звезды Дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
4: В эфире «Звезды Дорожного радио» топ-10. В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И напоминаю то, что в понедельник, 21 сентября, в эфире стартует акция «Выиграйте поездку на «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург». В этом году новые правила. Вам нужно внимательно слушать эфир «Дорожного радио». Каждый день ловите вопросы дня. Ответы на эти вопросы нужно оставлять на сайте starsdorozhnoye.ru. Чем больше вы дадите правильных ответов за неделю, тем больше у вас шансов стать победителем недели и выиграть поездку на «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург. Желаю вам удачи, выигрывайте и до встречи, конечно же, в Санкт-Петербурге 6 декабря на народной премии «Звезды Дорожного радио». А теперь давайте тройка лидеров. На третьем месте, так же, как на прошлой неделе, без изменений, Ирина Круг, Никита Осин, песня «Без тебя».
3: Номер 3.
11: Мне надо...

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Открою занавес вам и расскажу то, что на этой неделе поменялся лидер хит-парада «Звезд дорожного радио» по сравнению с прошлым. А кто это будет, мы узнаем чуть попозже. А пока что у нас все внимание Алексею Петрухину, его песни «Мы живы, пока мы любим».
2: Номер два.

0: Звезды дорожного радио.
1: Ну вот и пришло время узнать, кто на этой неделе стал лидером хит-парада «Звезды дорожного радио ТОП-10». Напомню то, что у нас Татьяна Буланова с песни «Надо ли» покинула главную десятку песен эфира дорожного радио. Но для Татьяны Булановой это не совсем плохая новость. Конечно, две песни хорошо, когда находятся в хит-параде. Но на первой строчке Татьяна Буланова, Денис Майданов, Москва, Санкт-Петербург. Вот так вот вы решили. Плюс 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. То есть песня была на прошлой неделе на 4-м месте, а сегодня она возглавляет главную десятку песен эфира дорожного радио.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Ну что там у вас на Невском?
4: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
3: Тоже не тише.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
6: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
7: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». Пришло время послушать потенциальную песню эфира. Нам очень важно ваше мнение. Поэтому, прежде чем песня попадает в эфир, мы спрашиваем, хотите ли вы слышать эту композицию в эфире, либо нет. Оставить свое мнение, комментарий по поводу песни Юлианы Карауловой «С самолета» вы можете в официальных группах дорожного радио в социальных сетях. Там есть пост с этой песней. Вы можете еще раз эту песню прослушать, если сейчас не поймете, нравится вам она вам или нет, и комментируйте. Потенциальная песня эфира Юлиана Караулова «С самолета». Yeah.

Голосуйте вы активно на протяжении недели. Я жду встречи с вами целую неделю. А вот так раз, музыкальный час и прилетает. Программа «Звезд дорожного радио» заканчивается. Услышимся с вами ровно через неделю в следующие выходные. Но прежде чем я попрощаюсь, напоминаю. В понедельник, 21 сентября, стартует акция «Выиграйте поездку на «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург». Новые правила. Внимательно слушайте эфир дорожного радио. Каждый день звучит вопрос дня. Отвечайте на него на специальной странице дорожного радио, сайт starsdorozhny.ru. Чем больше дадите правильных ответов за неделю, тем больше у вас шансов выиграть поездку на «Звезд дорожного радио» Санкт-Петербург. Вопросы, конечно же, будут связаны с народной премией «Звезд дорожного радио», с участниками, со всеми возможными историями, событиями, которые происходили за 13 лет истории премии. Ну и билеты, само собой, доступные на данное событие, вы можете их приобрести у билетных операторов 6 декабря, 14 народная премия «Звезд дорожного радио» в Санкт-Петербурге. Ну а теперь все, можно прощаться. А еще забыл. Голосуйте за любимых участников и их песни на сайте дорожный.ру. Под итоги подведем уже через неделю. Теперь все. Берегите себя, родных и близких. С вами был я, Кирилл Сорокин. Счастливо!

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: поехала домой.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Дорожное радио представляет. Юная гимназистка и ее друзья-коты.
4: У меня лапки.
1: Отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+. Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Дорожное радио представляет. Уникальный анимационный проект дальневосточной студии.
2: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
0: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября 12+. Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторрус».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

Юрий Антонов в своем подмосковном доме приютил десятки животных. Для одних только белок маэстро закупает в год по 750 килограммов семечек. Счастье – это забота о близких, особенно о тех, у кого лапки и пушистые хвостики. Душевной вам дороги вместе с Дорожным радио. С вами Яна Чернова.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Дорожное радио. Симферополь 91,5

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

ряду земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Отто. И сценарий.

Дорожное радио. Симферополь 91 и